Делит, мне ухтвы, ром нам дел сам отхаше гавы гуидзе. Верске цармовит генди, ром Танзанияши, асети сана пироэбия. Эс гапария. Оцнебе бихтеба.